0: talk about.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальная станция иснует.
1: MFM.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я уси тут в своих вибрациях.